0: Сейчас умер с конца интересы в Дени. Уже позвали все сам, что умер с мигранты связи с правительством.
1: Завтра, что ты знакомишься?

0: хотя понятие наших лагов, моих наших лагов, это не слышно. Видящий, как обычно, так, вот, я знаю, как хотя бы понятие. Ваше Бога, тише, вы как хотя бы понятие.
1: Ну, да, это же